0: Радио З. Работаем за правое дело.
1: Это было в Сочи. Много лет назад. Я, луна, песочек и ее глаза.

за волною, и снова волна, лишь чайки кричат. За кормою тельняшка пропитана солью сполна, морская душа ждет встречи с землею.

предательства нет. Охрана границы – дело святое. Из рубки команда, полный вперед. Сигналы на базу радист посылает.

в рассвет нести свою вахту в открытое море, а там, где матросы, предательства нет, охрана границы — дело святое.

слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

Радио З. Командовать парадом будем мы.

0: Жизненная опасность.
1: При обнаружении мины, другого подозрительного предмета, категорически запрещается подходить к нему, прикасаться, разводить рядом огонь. Это может привести ко взрыву.
0: Не используйте вблизи опасных предметов мобильные телефоны и другие средства радиосвязи.
1: Обозначьте место любым из подручных средств. Если берете их с земли, палка, камень, прежде чем дотронуться, убедитесь, что нет растяжек.
0: Отойдите как можно дальше.
1: Покидайте опасный участок по тому же пути, по которому шли, след в след.
0: Сообщите о находке в единую диспетчерскую службу и полицию.
1: Помните, мины, снаряды, ракеты и бомбы имеют характерный внешний вид, но могут быть закамуфлированы под бытовые предметы.
0: На это указывают следующие признаки. Несвойственный для места предмет. Например, в лесу коробка, пакет, игрушки.
1: Присутствие проводов, небольших антенн, изоленты, скотча, веревки. Шум, тиканье часов, щелчки и тому подобное.
0: Наличие элементов питания, батареек. Растяжки из проволоки, веревок, шпагата, лески. Специфический запах.
1: Будьте осторожны. Не выезжайте отдыхать в приграничную часть региона.
0: Расскажите детям о правилах безопасности, об угрозах для жизни и здоровья.
1: Всегда будьте на связи с детьми и знайте, где они находятся.
0: Берегите себя и своих близких.

0: безымянных высотах земли наши слышны голоса.
1: Радио Z. Гордимся.

слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

0: Радио Z.
1: Подключай сердце. Включай Радио Z.
2: Не хватило трех секунд.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS 77-85006. Для слушателей старше 16.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
4: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
0: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
4: Как защитить себя и близких?
0: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
4: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
0: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
4: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
0: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
4: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку

0: группировку, сообщите в правоохранительные органы.
1: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Теряя лучших, навсегда стремимся быть покрепче. Не то, что раньше было проще или как-то легче.
1: Поставим точку и начнем сначала. Жизнь циклична. Переживем, да, тяжело, но будет все отлично.

сдается. Нас не сломить и не согнуть. Тот, кто с верой в душе остается, тому освятится путь.

0: Радио Z.
1: Здесь лапы у елей дрожат на весу. Здесь птицы щебечут тревожно. Живешь в заколдованном диком лесу. Откуда уйти невозможно. Пусть черемухи сохнут бельем на ветру. Пусть дождем

заберу во дворец, где играют свирели. Твой мир колдунами на тысячи лет укрыт от меня.

печали я столько сию разбазарил. Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если терем с дворцом

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 6 августа, в нашем регионе сохраняется ясная безветренная погода, без осадков. Воздух прогреется днем до 33 градусов тепла. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

Радио Z. Согласно нормам русского языка, слово «русский» является прилагательным и отвечает на вопрос «какой», а не «кто», как, например, существительные «француз», «грузин» или «белорус». То есть сам язык определил, что любой человек может быть русским – и армянин, и татарин, и еврей, если образ мыслей и осознание себя в мире совпадает с тем, что можно описать словом

0: путь.
1: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100.9 и «Радио Z» на частоте 92.2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

Внимание, внимание! Отбой опасности атаки беспилотных летательных аппаратов. Отбой опасности атаки беспилотных летательных аппаратов. Отбой опасности атаки беспилотных летательных аппаратов.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК СЭТ Луговая.
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504. Код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик СЭТ Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z.

0: Радио Z.
1: Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь – игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться? Мне уступают, я не смею отказаться. И разве мой талант и мой душевный жар не заслужили скромности?

согласитесь, какая прелесть! Мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот, и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение! Скользить по краю. Замрите, ангелы, смотрите, я играю. Мои

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю.

0: Реклама. Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8-47-22-32-88-53.
3: Присоединяйся к команде «РусАгро». Приглашаем на работу водителей категории «С», «Е», трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
4: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
5: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
6: Нужно, чтобы помнили.
7: Нужно, чтобы знали.
6: Нужно, чтобы верили.
7: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
6: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
5: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
8: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
9: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
5: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
9: Как защитить себя и близких?
5: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
9: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
5: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
9: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
5: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
9: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
10: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 6 августа, в нашем регионе сохраняется ясная безветренная погода, без осадков. Воздух прогреется днем до 33 градусов тепла. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

0: Правовой ликбез.
1: С 1 сентября 2026 года ожидается изменение в регулировании труда работников, находящихся в зонах чрезвычайных ситуаций. В чем суть новых гарантий и кого они коснутся? Отвечает помощник прокурора города Белгорода Ирина Предко.
2: 1 сентября 2026 года появятся гарантии для тех, кто фактически проживает в жилых помещениях в зонах чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Если условия жизни сотрудника нарушены, он утратил имущество из-за чрезвычайной ситуации, работодатель должен предоставить дополнительный выходной с сохранением среднего заработка, отпуск за свой счет до 5 календарных дней. Гарантиями можно будет воспользоваться не позже 5 рабочих дней со дня, когда установят факты для возникновения права на них. Сотрудники должны обратиться с письменными заявлениями. Допустимо подать их в электронном виде, если специалист работает дистанционно или организация использует ЭКДО. Выходной должны дать в течение 10 календарных дней с даты подачи заявления, а отпуск в течение 20. Оформлять их нужно приказом. При суммированном учете рабочего времени дополнительный выходной оплатит из расчета суммарного количества рабочих дней в день по графику 5-дневной рабочей недели с двумя выходными 8 часов. Правило будет действовать до 1 сентября 2032 года.
0: Правовой ликбез.

0: Новгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство.
2: Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722.
1: «Сет Луговая». Мы строим жизнь, да не метры.
3: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Радио Z. Новости.
5: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. 5 августа Владимир Путин провел перестановки в структуре вооруженных сил Российской Федерации. Все службы тыла Минобороны будут объединены под единым руководством. Их возглавит Валерий Солодчук. Командующим войсками беспилотных систем назначен начальник штаба ЦВО Денис Лямин. Командующим группировкой войск «Центр» стал генерал-полковник Андрей Иванаев. Исполняющим обязанности начальника группировки «Восток» назначен начальник штаба этой же группировки Петр Болгарев. В Минобороны сообщили, что штатную численность вооруженных сил России увеличили на 27 тысяч человек для формирования отдельных военно-строительных подразделений. В ведомстве также отметили, что такое решение принято ввиду потребности в новых объектах военной и военно-социальной инфраструктуры. Организация Объединенных Наций выступает против любых атак, которые приводят к жертвам среди мирного населения, особенно среди детей, заявил заместитель официального представителя Генсека ООН Фархан Хак. Так он прокомментировал удары украинских беспилотников по детской площадке в Белгородской области и по пляжу в Архипо-Осиповке. В России ужесточат ответственность за нарушение правил продажи сим-карт иностранным гражданам. Новый закон вступает в силу 6 августа. Уголовное дело смогут возбудить, если продавец заключил договор без указания идентификатора мобильного устройства или внес в документы ложные сведения. Наказание будет грозить тем, кого за подобное нарушение уже дважды за год привлекали к административной ответственности. Максимальный штраф составит 500 тысяч рублей. Кроме того, нарушителя могут приговорить к обязательным или исправительным работам, ограничению либо лишению свободы на срок до 1 года. Закон усиливает ответственность за незаконный сбор и распространение личных данных, а также за нарушение тайны переписки и переговоров. Wildberries не переносит основные логистические мощности за пределы России. Об этом рассказали в пресс-службе маркетплейса. Все публикации в СМИ на тему ускорения темпов строительства или переноса основных логистических мощностей компании за пределы Российской Федерации мы расцениваем как излишнее эмоциональное подогревание ситуации, которое не отражает сути наших бизнес-процессов. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Продуктивного времени.

0: всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории «С», «Е», трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
2: Щедрые цены в нашем доброцене.
3: Напиток «Кола» 1,5 литра, 109,90. Окорок копченый 300 граммов. 169,90.
2: Цены для магазинов Белгородской области.
4: Сроки акции 30 июля по 12 августа 2026 года. Цены в рублях.
5: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». У нас новое поступление весенней и летней высококачественной одежды и обуви от ведущих производителей. Для наших защитников максимальные скидки. Мы в Белгороде, на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
6: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
7: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
8: Нужно, чтобы помнили.
9: Нужно, чтобы знали.
8: Нужно, чтобы верили.
9: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
8: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
7: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
10: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: только побыстрее.
1: Разгадит у вас.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 6 августа, в нашем регионе сохраняется ясная безветренная погода, без осадков. Воздух прогреется днем до 33 градусов тепла. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: страшный зин. Все время тянет магазин, а там друзья, ведь я ж зин не пью один.
1: Радио Z. Без помех к успеху.

0: лета.
1: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет газовиков».
2: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет газовиков». Мы строим жизнь, а не метры. ООО «Специализированный застройщик «Сет газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z. Новости.
4: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. 5 августа Владимир Путин провел перестановки в структуре вооруженных сил Российской Федерации. Все службы тыла Минобороны будут объединены под единым руководством. Их возглавит Валерий Солодчук. Командующим войсками беспилотных систем назначен начальник штаба ЦВО Денис Лямин. Командующим группировкой войск «Центр» стал генерал-полковник Андрей Иванаев. Исполняющим обязанности начальника группировки «Восток» назначен начальник штаба этой же группировки Петр Болгарев. В Минобороны сообщили, что штатную численность вооруженных сил России увеличили на 27 тысяч человек для формирования отдельных военно-строительных подразделений. В ведомстве также отметили, что такое решение принято ввиду потребности в новых объектах военной и военно-социальной инфраструктуры. Организация Объединенных Наций выступает против любых атак, которые приводят к жертвам среди мирного населения, особенно среди детей, заявил заместитель официального представителя Генсека ООН Фархан Хак. Так он прокомментировал удары украинских беспилотников по детской площадке в Белгородской области и по пляжу в Архипо-Осиповке. В России ужесточат ответственность за нарушение правил продажи сим-карт иностранным гражданам. Новый закон вступает в силу 6 августа. Уголовное дело смогут возбудить, если продавец заключил договор без указания идентификатора мобильного устройства или внес в документы ложные сведения. Наказание будет грозить тем, кого за подобное нарушение уже дважды за год привлекали к административной ответственности. Максимальный штраф составит 500 тысяч рублей. Кроме того, нарушителя могут приговорить к обязательным или исправительным работам, ограничению либо лишению свободы на срок до 1 года. Закон усиливает ответственность за незаконный сбор и распространение личных данных, а также за нарушение тайной переписки и переговоров. Wildberries не переносит основные логистические мощности за пределы России. Об этом рассказали в пресс-службе маркетплейса. Все публикации в СМИ на тему ускорения темпов строительства или переноса основных логистических мощностей компании за пределы Российской Федерации мы расцениваем как излишнее эмоциональное подогревание ситуации, которое не отражает сути наших бизнес-процессов. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Продуктивного времени.

твои сбросив. Я хочу быть любимым, я хочу жить любя. В первый день осени и дурная, приятная, пьяная блажь смотрит хитро глазами раскосыми.

0: Радио З. Работаем за правое дело.
1: Шпаги звон, как звон бокала.

уноси готовенького. Вжик, вжик, вжик. Кто на новенького? Кто на новенького? Кто на новенького? Подходите, ну, ближе, ближе. Вам урок преподнесу. Подлецов насквозь я вижу, подлецов насквозь я вижу. Зарубите на носу.

0: опасных поворотах. Трудно нам, как на войне. И, быть может, скоро кто-то, и, быть может, скоро кто-то пропоет и обо мне.
1: Бжик-бжик-бжик, уноси готовенького.
0: Бжик-бжик-бжик,
1: кто на новенького?
0: Кто на новенького? Да, кто на новенького? Юный друг в бою открытом, защитить готовься честь.

0: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за Родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: Изготовление асфальтобетонных смесей, строительство дорог и внутриплощадочных проездов, ямочный ремонт, аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон».
2: Телефон 372-672. 372-672.
3: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
4: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
5: Нужно, чтобы помнили.
6: Нужно, чтобы знали.
5: Нужно, чтобы верили.
6: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
5: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
4: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
7: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
8: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
4: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
8: Как защитить себя и близких?
4: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
8: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
4: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
8: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
4: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
8: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку сообщите в правоохранительные органы.
9: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

Внимание, внимание! Отбой ракетной опасности. Отбой ракетной опасности. Отбой ракетной опасности.

0: Радио Z.
1: Звуком высекаем огонь из людских сердец.
2: Это плавится небо с землей.

февраля. А потом будет марш на союз, и Крещатик, и Старый Подол, где разведчику минус и плюс, отчий дом. А потом к силы и ордена, и жестокий душевный надлом, где надежда уйдет, как жена. Все потом, все потом. А покуда вгрызайся в бетон и песком набивай вещмешки, в обороне разведчики кто?

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 6 августа, в нашем регионе сохраняется ясная безветренная погода, без осадков. Воздух прогреется днем до 33 градусов тепла. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

0: «Читаю твое письмо». Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Береги себя, папа, мы ждем тебя, папа. Здравствуй, папочка, милый мой. Знаю, долг тебя в путь отправил. Попрощался ты наспех с семьей. Одного только с мамой оставил. На меня положиться ты можешь. Я за мамой как взрослый смотрю. Только плачет она немножко. Говорит, сильно папу люблю. Я ведь тоже папуля скучаю. Наши снимки листаю я часто. Скоро к нам ты вернешься, я знаю. Верим мы, это все не напрасно. А пока перед сном мы с мамой за тебя прочитаем молитву. Знаешь, папа, ты лучший самый. И пройдешь ты успешно все битвы. Потому что тебя очень ждем. Каждый день и минуту каждую. Чем заняться всегда найдем. Нам так важно сейчас держаться. Все пройдет, и ты будешь с нами. И будем по паркам гулять. А пока во дворе с пацанами будем тоже район защищать. С автоматом мы, папа, и гранатой. И кричим на весь двор за Россию. Ты растишь меня как солдата. А солдаты же маленькие сила. Береги себя, папа любимый. Мой герой самый добрый и смелый. Самый лучший, отважный и сильный. Бой, ступивший за правое дело.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z – ЖК «Сет Луговая».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Новости.
4: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. 5 августа Владимир Путин провел перестановки в структуре вооруженных сил Российской Федерации. Все службы тыла Минобороны будут объединены под единым руководством. Их возглавит Валерий Солодчук. Командующим войсками беспилотных систем назначен начальник штаба ЦВО Денис Лямин. Командующим группировкой войск «Центр» стал генерал-полковник Андрей Иванаев. Исполняющим обязанности начальника группировки «Восток» назначен начальник штаба этой же группировки Петр Болгарев. В Минобороны сообщили, что штатную численность вооруженных сил России увеличили на 27 тысяч человек для формирования отдельных военно-строительных подразделений. В ведомстве также отметили, что такое решение принято ввиду потребности в новых объектах военной и военно-социальной инфраструктуры. Организация Объединенных Наций выступает против любых атак, которые приводят к жертвам среди мирного населения, особенно среди детей, заявил заместитель официального представителя Генсека ООН Фархан Хак. Так он прокомментировал удары украинских беспилотников по детской площадке в Белгородской области и по пляжу в Архипо-Осиповке. В России ужесточат ответственность за нарушение правил продажи сим-карт иностранным гражданам. Новый закон вступает в силу 6 августа. Уголовное дело смогут возбудить, если продавец заключил договор без указания идентификатора мобильного устройства или внес в документы ложные сведения. Наказание будет грозить тем, кого за подобное нарушение уже дважды за год привлекали к административной ответственности. Максимальный штраф составит 500 тысяч рублей. Кроме того, нарушителя могут приговорить к обязательным или исправительным работам, ограничению либо лишению свободы на срок до 1 года. Закон усиливает ответственность за незаконный сбор и распространение личных данных, а также за нарушение тайны переписки и переговоров. Wildberries не переносит основные логистические мощности за пределы России. Об этом рассказали в пресс-службе маркетплейса. Все публикации в СМИ на тему ускорения темпов строительства или переноса основных логистических мощностей компании за пределы Российской Федерации мы расцениваем как излишнее эмоциональное подогревание ситуации, которое не отражает сути наших бизнес-процессов. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Продуктивного времени.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Контрактник. Ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». У нас новое поступление весенней и летней высококачественной одежды и обуви от ведущих производителей. Для наших защитников максимальные скидки. Мы в Белгороде, на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
2: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
3: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
4: Нужно, чтобы помнили.
5: Нужно, чтобы знали.
4: Нужно, чтобы верили.
5: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
4: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
3: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
6: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

Когда беспилотники врага подходят к твоему дому, кто остановит их и предотвратит трагедию? Мы – соседи, водители, сварщики, строители, фермеры. Прикрой область, где живут твои родные и близкие. Вступай в Барс Белгород.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 6 августа, в нашем регионе сохраняется ясная безветренная погода, без осадков. Воздух прогреется днем до 33 градусов тепла. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

0: Читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Я старый окопный потрепанный кот. Хромаю, скачу на трех лапах. Я тот, кто с солдатами рядом живет и сам называюсь солдатом. Стою на довольствии, хлеб с тушняком. Свои для меня не жалеют. Еще я с комбатом немного знаком и даже считаюсь главнее. Бывает, с ребятами песни пою. Бывает, что на БТРе под выстрелы лезу в жестоком бою и в нашей победе уверен. А что на трех лапах, так то не беда, и в жизни моей не помеха. Бандеровский снайпер, играясь, видать, и ее отстрелил мне для смеха. Недавно и в танке пришлось воевать. Вот это, скажу вам, махина. Наводчик орал, ах вы, чтоб вашу мать. Им проще при мне, я мужчина. А в общем, живу, вот сейчас подремал. Чихать мне не стану белее. Свои 8 жизней уже потерял. 9-ю не пожалею. Михаил Афонин, Донецкая Народная Республика, город Донецк.
2: Покидают родные края пацаны. Позвала их сегодня отчизна. Защитите нашу землю и наших людей, как тогда мир спасти от фашизма. Защитите нашу землю и наших людей, как тогда мир спасти от фашизма. На перроне с

0: вернулись.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z. Новости.
4: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. Александр Шуваев доложил президенту о ситуации в Белгородской области. Временно исполняющий обязанности губернатора на встрече с Владимиром Путиным представил доклад об обстановке в регионе и основных вызовах. Особое внимание уделил ключевым направлениям программы действий, тем конкретным шагам, к реализации которых уже приступили и которые призваны обеспечить устойчивое развитие региона. «Чувствую постоянную поддержку и пристальное внимание президента к Белгородской области. Искренне благодарю его за оказанное доверие и всестороннюю помощь. Уверен, что объединив усилия, мы успешно справимся со всеми поставленными задачами и достигнем намеченных целей», — отметил Шуваев. Белоблводоканал отремонтировал несколько участков водопроводной сети в Белгороде и Белгородском округе. В Белгороде в ходе устранения технологических нарушений специалисты заменили изношенные участки трубопроводов на улицах Карачанской, Победы, Степной и Каштановой. На улице Молодежной аналогичные работы провели на двух участках уличной сети. На одном из водозаборов в Белгороде обновили участок водовода, подающего воду жителям района Харьковской горы. На территории Белгородского округа поменяли участки уличного водопровода на улице Юбилейной в поселке Комсомольском, на улице Бирюзовой в микрорайоне Таврова 9, на улице Первой Садовой в микрорайоне Ближняя Игуменко 16/3, на улице Садовой и в переулке Олимпийском в поселке Северном. Более 475 тысяч услуг физическим и юридическим лицам оказано в МФЦ Белгородской области в первом полугодии 2026-го. Уровень удовлетворенности граждан качеством обслуживания достиг 99,99% при плановом значении 90. Самыми востребованными за 6 месяцев оказались обеспечение доступа к личному кабинету на портале госуслуги, регистрация прав на недвижимое имущество, регистрация граждан по месту жительства, жительства или пребывания, выдача и замена паспорта гражданина России, а также получение СНИЛС. В селе Октябрьская Готня Борисовского округа состоялось торжественное открытие благоустроенной территории родника. Он освящен в честь иконы Божьей Матери Знамения и известен в народе как Громобойный. Проект реализован в рамках программы инициативного бюджетирования. На его реализацию направлено 2,5 миллиона рублей. Инициатива по благоустройству получила широкую поддержку населения. В сборе подписей приняли участие более 500 человек. Специалисты капитально отремонтировали купель, провели реконструкцию часовни и хозяйственной постройки, привели в порядок прилегающую территорию. Центром притяжения новой общественной зоны стала аутентичная деревенская изба, наполненная предметами крестьянского быта. Экспозиция собрана усилиями местных энтузиастов и умельцев из соседних населенных пунктов, которые кропотливо восстанавливали детали традиционного русского уклада. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Плодотворного времени!

0: Реклама. Мы исторически отстаиваем свои границы, своих людей и тех, кому нужна наша помощь. Хотя наши враги говорили на разных языках и имели разное оружие, цели были всегда одинаковы – разрушить страну, отнять нашу свободу. Но мы всегда мужественно и стойко противостояли в сражениях. История помнит все. Одержать победу нам помогала сила единства народа и смелость войск. Стань героем, приближающим победу. Служи по контракту.
1: Щедрые цены в нашем доброцене.
2: Напиток Кола 1,5 литра 109,90. Окорок копченый 300 граммов 169,90.
3: Цены для магазинов Белгородской области.
4: Сроки акции 30 июля по 12 августа 2026 года. Цены в рублях.
5: Изготовление асфальтобетонных смесей, строительство дорог и внутриплощадочных проездов, ямочный ремонт, аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон».
6: Телефон 372-672. 372-672.
7: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
8: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
9: Нужно, чтобы помнили.
10: Нужно, чтобы знали.
9: Нужно, чтобы верили.
10: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
9: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
8: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
11: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
12: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
8: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
12: Как защитить себя и близких?
8: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
12: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
8: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
12: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
8: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
12: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
13: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 6 августа, в нашем регионе сохраняется ясная безветренная погода, без осадков. Воздух прогреется днем до 33 градусов тепла. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

0: Правовой ликбез.
1: С 1 сентября 2026 года ожидается изменение в регулировании труда работников, находящихся в зонах чрезвычайных ситуаций. В чем суть новых гарантий и кого они коснутся? Отвечает помощник прокурора города Белгорода Ирина Предко.
2: 1 сентября 2026 года появятся гарантии для тех, кто фактически проживает в жилых помещениях в зонах чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Если условия жизни сотрудника нарушены, он утратил имущество из-за чрезвычайной ситуации, работодатель должен предоставить дополнительный выходной с сохранением среднего заработка, отпуск за свой счет до 5 календарных дней. Гарантией можно будет воспользоваться не позже 5 рабочих дней со дня, когда установят факты для возникновения права на них. Сотрудники должны обратиться с письменными заявлениями. Допустимо подать их в электронном виде, если специалист работает дистанционно или организация использует ЭКДО. Выходной должны дать в течение 10 календарных дней с даты подачи заявления, а отпуск в течение 20. Оформлять их нужно приказом. При суммированном учете рабочего времени дополнительный выходной оплатит из расчета суммарного количества рабочих дней в день по графику 5-дневной рабочей недели с двумя выходными 8 часов. Правило будет действовать до 1 сентября 2032 года.
0: Правовой ликбез.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет Газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Газовиков». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z. Новости.
4: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. Александр Шуваев доложил президенту о ситуации в Белгородской области. Временно исполняющий обязанности губернатора на встрече с Владимиром Путиным представил доклад об обстановке в регионе и основных вызовах. Особое внимание уделил ключевым направлениям программы действий, тем конкретным шагам, к реализации которых уже приступили и которые призваны обеспечить устойчивое развитие региона. «Чувствую постоянную поддержку и пристальное внимание президента к Белгородской области. Искренне благодарю его за оказанное доверие и всестороннюю помощь. Уверен, что, объединив усилия, мы успешно справимся со всеми поставленными задачами и достигнем намеченных целей», – отметил Шуваев. Белоблводоканал отремонтировал несколько участков водопроводной сети в Белгороде и Белгородском округе. В Белгороде в ходе устранения технологических нарушений специалисты заменили изношенные участки трубопроводов на улицах Карачанской, Победы, Степной и Каштановой. На улице Молодежной аналогичные работы провели на двух участках уличной сети. На одном из водозаборов в Белгороде обновили участок водовода, подающего воду жителям района Харьковской горы. На территории Белгородского округа поменяли участки уличного водопровода на улице Юбилейной в поселке Комсомольском, на улице Бирюзовой в микрорайоне Таврова 9, на улице Первой Садовой в микрорайоне Ближняя Игуменко 16/3, на улице Садовой и в переулке Олимпийском в поселке Северном. Более 475 тысяч услуг физическим и юридическим лицам оказано в МФЦ Белгородской области в первом полугодии 2026-го. Уровень удовлетворенности граждан качеством обслуживания достиг 99,99% при плановом значении 90. Самыми востребованными за 6 месяцев оказались обеспечение доступа к личному кабинету на портале госуслуги, регистрация прав на недвижимое имущество, регистрация граждан по месту жительства или пребывания, выдача и замена паспорта гражданина России, а также получение СНИЛС. В селе Октябрьская Готня Борисовского округа состоялось торжественное открытие благоустроенной территории родника. Он освящен в честь иконы Божьей Матери Знамения и известен в народе как Громобойный. Проект реализован в рамках программы инициативного бюджетирования. На его реализацию направлено 2,5 миллиона рублей. Инициатива по благоустройству получила широкую поддержку населения. В сборе подписей приняли участие более 500 человек. Специалисты капитально отремонтировали купель, провели реконструкцию часовни и хозяйственной постройки, привели в порядок прилегающую территорию. Центром притяжения новой общественной зоны стала аутентичная деревенская изба, наполненная предметами крестьянского быта. Экспозиция собрана усилиями местных энтузиастов и умельцев из соседних населенных пунктов, которые кропотливо восстанавливали детали традиционного русского уклада. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Плодотворного времени!

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Радио З.
1: Я ходил по белу свету, знался с умными людьми. Счастье есть и счастья нету, есть любовь и нет

0: веток наломал немало дров. Наломал немало дров.
1: Реклама. Как стать добровольцем или поступить на военную службу по контракту для участия в специальной военной операции? Чтобы подать заявку, зайдите на портал госуслуг. Выберите баннер «Стать добровольцем или контрактником». В открывшейся форме изучите требования для вступления в добровольческое формирование или поступления на военную службу по контракту. Авторизуйтесь на портале и заполните анкету. Ваша фамилия, имя, отчество и паспортные данные подгрузятся автоматически. Далее на карте выберите военкомат, куда вам удобно обратиться, и отправьте заявку. Вам придет уведомление с датой, временем посещения военкомата и список необходимых документов.
2: Присоединяйся к команде «РусАгро». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8 920 230.

0: 21-47-82. Ждем именно тебя.
1: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». У нас новое поступление весенней и летней высококачественной одежды и обуви от ведущих производителей. Для наших защитников максимальные скидки. Мы в Белгороде, на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
2: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
3: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
4: Нужно, чтобы помнили.
5: Нужно, чтобы знали.
4: Нужно, чтобы верили.
5: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
4: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
3: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
6: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

конца. Там в туманной дали нет минут печали. Там куют из юноши мужчину-погранца.

краю земли незримые границы. Там, где небо синь сливается с водой, там, в краю далеком, ты не одинокий.

0: решай.
1: Прогноз погоды.
2: По прогнозам синоптиков, сегодня, 6 августа, в нашем регионе сохраняется ясная безветренная погода, без осадков. Воздух прогреется днем до 33 градусов тепла. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

течению дней жизнь моя течет, как за годом год. Иногда ее накрывает лед, иногда она, как водоворот,

течению дней жизнь моя течет. Мы с тобой в реке не находим брод, так за годом год. Без любви твоей сердце не поет. Неужели все это неправда?

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8-47-22-32-88-53.
3: Присоединяйся к команде «РусАгро». Приглашаем на работу водителей категории «С», «Е», трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
4: Щедрые цены в нашем Доброцене.
5: Напиток «Кола» 1,5 литра, 109,90. Окорок копченый 300 граммов. 169,90.
6: Цены для магазинов Белгородской области.
7: Сроки акции 30 июля по 12 августа 2026 года. Цены в рублях.
8: Изготовление асфальтобетонных смесей, строительство дорог и внутриплощадочных проездов, ямочный ремонт,

0: аренды дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон». Телефон 372-672. 372-672.
1: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
2: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
3: Нужно, чтобы помнили.
4: Нужно, чтобы знали.
3: Нужно, чтобы верили.
4: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
3: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
2: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
5: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
6: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
2: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
6: Как защитить себя и близких?
2: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
6: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
2: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
6: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
2: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
6: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку сообщите в правоохранительные органы.
7: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 6 августа, в нашем регионе сохраняется ясная безветренная погода, без осадков. Воздух прогреется днем до 33 градусов тепла. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

0: судьбе не раз шепнем.
1: Да-да, судьбе шепнем!

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: в огонь пойду.
1: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z – ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z. Новости.
4: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Правительство разрешило до июля 2027 года производить, ввозить и выпускать в обращение бензин экологических классов Евро-2, Евро-3, Евро-4. Решение носит временный характер и направлено на обеспечение стабильного снабжения внутреннего рынка автомобильным топливом. Об этом сообщает Минэнерго. Там отметили, что решение позволит направить дополнительные объемы автомобильного бензина на внутренний рынок, сохранить устойчивость топливообеспечения и минимизировать риски возникновения перебоев с поставками. Вице-премьер Александр Новак ранее отмечал, что дефицит на рынке топлива в России сокращается, снизилось количество регионов с очередями на АЗС. Банк России пока не видит оснований уверенно говорить о новом снижении ключевой ставки на ближайших заседаниях. Там считают, что ускорение потребления и роста цен может быть временным, а влияние подорожавшего топлива ограниченным. Однако неопределенность сохраняется. Кроме того, пока неизвестны среднесрочные параметры бюджета, которые также могут повлиять на инфляцию. 24 июля Банк России снизил ключевую ставку до 14%. Глава регулятора Эльвира Набиуллина тогда отметила, что дальнейшие решения будут зависеть от ситуации в экономике. Российским фермерам предложили разрешить строительство жилых домов на собственных сельхозугодьях. Законопроект направили на отзыв в Минсельхоз. Сейчас во многих регионах такие дома запрещены из-за опасений, что земли будут выводить из сельскохозяйственного оборота. Авторы инициативы отмечают, что фермерам нередко необходимо жить рядом с производством. Строительство хотят разрешить только на участках с животноводческими или рыбоводными хозяйствами. Средняя пенсия за 5 лет в России выросла почти на 10 тысяч рублей, по данным соцфонда. Средняя пенсия по состоянию на 1 июля составила 25 401 рубль. В 2021 году она была на уровне 15 801 рубля. Сейчас численность пенсионеров в России составляет около 40,5 миллионов человек. Самые высокие средние пенсии по старости зафиксированы в Чукотском автономном округе. Далее в списке Ненецкий автономный округ, Магаданская область, Камчатский край. К концу 2026-го российские компании смогут автоматизировать с помощью искусственного интеллекта в среднем 15-25% рабочих функций. HR-эксперты отметили, что точная доля будет зависеть от цифровой зрелости, отраслевой специфики и бюджета конкретной компании. Сейчас искусственный интеллект применяют в бизнес-процессах 17% российских организаций. Еще 31% планируют начать его внедрение. Большинство крупных компаний уже используют технологию как минимум в одной бизнес-функции. При этом эксперты уверены, что искусственный интеллект не сможет полноценно заменить специалистов, в работе которых особенно важно живое присутствие, включая врачей, парикмахеров и тренеров. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Будьте успешны!

0: всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». У нас новое поступление весенней и летней высококачественной одежды и обуви от ведущих производителей. Для наших защитников максимальные скидки. Мы в Белгороде, на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
2: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
3: Нужно, чтобы помнили.
4: Нужно, чтобы знали.
3: Нужно, чтобы верили.
4: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
3: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
2: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
5: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды

должен дохнуть 20 лет от скуки. За то, что изменить я хотел один. За то, что нас не взяли на поруки. Мы возьмем Манхэттен, а потом Берлин. У нас рождение врезано на коже. Мы знаем все пути в ультрамарин. За то, что ваш бог умер, а дьявол ожил.

а я один, а я один, один из вас. Плевать нам на то.

А мы возьмем Манхэттен, а потом Берлин. Спасибо вам за все, что вы прислали. Спасибо за эмбарго и за Крым. Теперь, как говорил товарищ Сталин, мы возьмем Манхэттен, а потом Берлин. Я счастлив жить с тобой,

один, один, но я один. Я один из вас. Пойми, все то, что любим мы, неважно. Ночные драки, женщины и джин. Но просто должен знать отныне каждый, что мы возьмем Манхэттен, а потом Берлин. Мы возьмем Манхэттен.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 7 августа, в нашем регионе малооблачно и жарко. Вечером возможен слабый дождь. Ветер переменный до 2 метров в секунду. Температура воздуха ночью 24 градуса тепла, днем на термометре плюс 35. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба.

0: Правовой ликбез.
1: С 1 сентября 2026 года ожидается изменение в регулировании труда работников, находящихся в зонах чрезвычайных ситуаций. В чем суть новых гарантий и кого они коснутся? Отвечает помощник прокурора города Белгорода Ирина Предко.
2: 1 сентября 2026 года появятся гарантии для тех, кто фактически проживает в жилых помещениях в зонах чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Если условия жизни сотрудника нарушены, он утратил имущество из-за чрезвычайной ситуации, работодатель должен предоставить дополнительный выходной с сохранением среднего заработка, отпуск за свой счет до 5 календарных дней. Гарантией можно будет воспользоваться не позже 5 рабочих дней со дня, когда установят факты для возникновения права на них. Сотрудники должны обратиться с письменными заявлениями. Допустимо подать их в электронном виде, если специалист работает дистанционно или организация использует ЭКДО. Выходной должны дать в течение 10 календарных дней с даты подачи заявления, а отпуск в течение 20. Оформлять их нужно приказом. При суммированном учете рабочего времени дополнительный выходной оплатит из расчета суммарного количества рабочих дней в день по графику 5-дневной рабочей недели с 2 выходными 8 часов. Правило будет действовать до 1 сентября 2032 года.
0: Правовой ликбез.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет Газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Газовиков». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик Сет Газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Радио Z. Информационный партнер программы новости – компания Trinity Motors. Официальный дилер Solers в Белгороде.
3: Ваш бизнес требует надежности? Solers – это автомобили, которые работают на вас. Грузоперевозки, городская доставка. Solers справится с работой в любых условиях. Успейте воспользоваться предложением на покупку Solers Atlant с выгодой до 990 тысяч рублей в Белгороде. Официальный дилер Trinity Motors. Звоните 35-72-72. 35-72-72.
4: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. По данным оперштаба, за минувшие сутки ВСУ 105 раз атаковали территорию Белгородской области. Нанесены удары по Белгороду и еще 16 округам. Противник совершил 16 обстрелов с применением артиллерии, авиации и реактивных систем залпового огня. За сутки сбиты и подавлены 219 беспилотников. В Белгородском, Борисовском, Грайворонском, Аркитянском и Шебекинском округах ранены 17 человек. 10 из них госпитализированы в больнице. Необходимая медицинская помощь оказывается. Аварийное отключение электроэнергии произошло в Шебекинском городском округе. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы муниципалитета Руслан Дегтярев. Сроки восстановления электроэнергии не сообщаются. Энергетики приступят к работам только после согласования с Минобороны. Александр Шуваев встретился с военкором Евгением Поддубным, который приехал в регион с рабочим визитом. Во время встречи обсуждались вопросы безопасности, поддержки жителей приграничья и дальнейшее взаимодействие. По словам главы региона, стороны уже наметили совместные проекты, которые будут реализованы в интересах Белгородской области. После переговоров Александр Шуваев и Евгений Поддубный посетили гуманитарный центр в Шебекино, где ознакомились с организацией помощи жителям приграничных территорий. Затем побывали в расположении подразделения «Барс Белгород». Там награды получили добровольцы, спасавшие мирных жителей во время обстрелов. «Евгений передал вам, земляки, большой привет. У нас уже есть планы на совместную работу, и это только начало. Уверен, толк будет и для белгородчины, и для всей страны», – обратился к белгородцам руководитель области. Александр Шуваев и Евгений Поддубный посетили модульное приемное отделение детской областной больницы. Это первое подобное учреждение в стране, возведенное по нацпроекту «Продолжительная активная жизнь». Площадь корпуса свыше 1400 квадратных метров. За смену здесь могут принять до 120 пациентов. В корпусе изоляционные боксы, операционные, реанимация и смотровые. Установлено диагностическое оборудование. Прием ведут врачи разных специальностей. Корпус соединен с основным зданием для быстрого направления пациентов. Накануне открытия отделение осветил митрополит Белгородский Староскольский Иоанн. 5 августа погасили марку в честь Белгорода. Всего выпущено 1000 ее экземпляров. Торжественная церемония прошла в Музее народной культуры. На открытке первый белгородский фонтан пасхальный. Первыми оттиск штемпеля поставили замминистра культуры Светлана Горбатовская, директор управления Федеральной почтовой связи области Светлана Картамышева и руководитель регионального отделения Российского исторического общества Владимир Шаповалов. Традицию хотят сохранить, церемонию планируют проводить ежегодно в День города. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Благополучия вам!

альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя, а потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил я

альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня, альпинистка моя, а потом на каждом нашем восхождении, ну почему ты ко мне недоверчивая? Страховала ты меня аж с наслаждением, альпинистка моя.

0: роковая. Мы теперь с тобой одной веревкой связаны, веревкой оба мы, с головами.
1: Реклама. Ваш бизнес требует надежности? Solers – это автомобили, которые работают на вас. Грузоперевозки, городская доставка. Solers справится с работой в любых условиях. Успейте воспользоваться предложением на покупку Solers Atlant с выгодой до 990 тысяч рублей в Белгороде. Официальный дилер Trinity Motors. Звоните 35 72 72. 35 72 72.
2: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
3: Щедрые цены в нашем Доброцене.
4: Напиток «Кола» 1,5 литра, 109,90. Окорок копченый 300 граммов, 169,90.
5: Цены для магазинов Белгородской области.
6: Сроки акции 30 июля по 12 августа 2026 года. Цены в рублях.
7: Изготовление асфальтобетонных смесей, строительство дорог и внутриплощадочных проездов, ямочный ремонт, аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон».
8: Телефон 372-672. 372-672.
9: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
10: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
11: Нужно, чтобы помнили.
12: Нужно, чтобы знали.
11: Нужно, чтобы верили.
12: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
11: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой»,
10: а мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
13: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
14: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
10: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
14: Как защитить себя и близких?
10: Не вступайте в личные

0: переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
1: Не делитесь личной информацией, не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
0: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
1: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
0: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
1: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку сообщите в правоохранительные органы.
2: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

опять вызывает огонь на себя. Весь на вылет простреленный город. Каждый миг

0: восходит над Луганском.
1: Прогноз погоды.
2: По прогнозам синоптиков, завтра, 7 августа, в нашем регионе малооблачно и жарко. Вечером возможен слабый дождь. Ветер переменный до 2 метров в секунду. Температура воздуха ночью 24 градуса тепла, днем на термометре плюс 35. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба.

0: Радио Z. Мы едины и непобедимы.
1: Мы встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто как дела. Ты мне сказала, будешь одет

0: Города Победы на Радио Z.
1: Москва.
2: Архангельск.
1: Ковров.
2: Нет такого города.
1: Как нет? Это же город воинской славы. Знать надо.
2: Здравствуйте, друзья! В студии Владислав Мацвай
1: и Татьяна Криницкая.
2: Мы продолжаем рассказывать о городах, вписавших себя в историю Великой Победы.
1: В 2011 году почетное звание «Город воинской славы» получил Ковров. Он входит в пятерку самых древних городов Владимирской области. Согласно преданию, поселение было основано в XII веке великим князем Юрием Долгоруким. Это место окрестили деревней Елефановкой по имени одного из первых поселенцев Зверолова – Елефана.
2: В 1157 году великий князь Андрей Боголюбский во время вьюги сбился с пути и чудом вышел на Елефановку. Это произошло в канун Рождества Христова. По случаю своего чудесного спасения князь приказал выстроить здесь церковь, а деревня получила новое название – село Рождественское.
1: Спустя два столетия населенный пункт переименовали в Коврово по фамилии новых владельцев – князей Ковровых.
2: А в 1778 году по указу Екатерины II был учрежден Ковровский уезд, и село получило статус уездного города.
1: Поворотным моментом в истории Коврова стало строительство Нижегородской железной дороги, которая пролегла через него. В годы Первой мировой войны город был одним из пунктов формирования военно-санитарных поездов.
2: В 1916 году началась стройка пулеметного завода, который стал настоящей кузницей автоматического стрелкового оружия для нашей армии.
1: С 1934 в городе начал работать аэроклуб. К началу Великой Отечественной войны в нем подготовили несколько сотен парашютистов, пилотов и инструкторов, пополнивших ряды Красной армии.
2: 22 июня 1941 года в Коврове прошли многотысячные митинги. Горожане шли в военкомат с заявлениями о добровольном уходе на фронт, активно записывались в народное ополчение. Были созданы два стрелковых полка и истребительный батальон. Вот как описывала в своем дневнике начало войны ковровчанка Любовь Тихонравова.
3: Война разгорелась жуткая. Столько страданий насмотришься, идя только по нашей пролетарской улице и мимо клуба. Жены, матери и дети пришли из деревень взглянуть, может быть, в последний раз на милых сердцу. Они ждали часами, мокли под дождем, пока хоть на несколько минут приходил тот, за кого так страдает их сердце. Сколько тоски, сколько неизлечимой грусти в их взглядах.
2: В августе 41-го в городе был сформирован зенитно-артиллерийский дивизион для охраны города и оборонных предприятий от налетов немецкой авиации и для борьбы с фашистским десантом, который забрасывался в поисках оружейного завода.
1: В октябре в небе над Ковровом появились немецкие самолеты. Это произвело сильное впечатление на жителей. Все прятались в укрытие, выли сирены воздушной тревоги, но город не бомбили.
2: Единственный раз, когда четыре бомбы упали на его территорию возле моста через Клязьму, был день 8 декабря 41 года. Тогда погибли двое часовых, охранявших мост. Это были единственные убитые немцами в Коврове за все время войны.
1: В городе началось производство бронепоезда, который назвали «Ковровский большевик». Сделать его было поручено экскаваторному заводу, а вооружить – пулеметному.
2: Сборка проводилась очень быстро. Работали с 7 утра до 7 вечера, очень часто и по 18 часов в сутки. Он был построен всего за 10 дней. Еще 5 дней понадобилось для установки вооружения.
1: 18 декабря 41 года бронепоезд торжественно проводили на фронт. Его команда была сформирована из ковровских добровольцев. Ковровский большевик включили в состав 43-го дивизиона, вместе с которым он прошел боевой путь от станции Сухиничи в Калужской области до предгорий Карпат, где принял свой последний бой весной 1945 года.
2: Инструментальный завод номер 2 имени Киркижа в годы войны стал основным предприятием по производству автоматического оружия для фронта, ручных и танковых пулеметов, противотанковых ружей и авиационных пушек. За 4 года заводчане изготовили и отправили в действующую армию более 1 миллиона 200 тысяч единиц различного вооружения.
1: Осенью 41 года на Ковровском машиностроительном заводе наркомата путей сообщения изготовили и провели испытания опытного фронтового окопокопателя «ФОК». Также здесь выпускали комплексы колес для танков Т-34, корпуса для снарядов «Катюш», авиабомб и мин.
2: Кроме того, заводчане в течение военных лет собрали деньги на строительство танковых колонн «Ковровский комсомолец», «Ивановский осавиахимовец» и 2 самолета.
1: На предельно-ткацкой фабрике имени Абельмана было произведено 66 миллионов метров ткани, из которой шили комплекты одежды и воинского обмундирования. Также текстильщики собрали 105 тысяч рублей на строительство истребителя «Ковровский текстильщик».
2: Всего за годы войны жители города и района собрали в фонд обороны более 126 миллионов рублей.
1: После победы перед ковровскими заводами встала сложнейшая задача конверсии – перехода с производства оружия на выпуск мирной продукции.
2: Пулеметный завод начал производство мотоциклов. Сначала для армии, а затем и для народного хозяйства, став одним из главных мотоциклетных заводов страны.
1: Завод продолжил разработку и выпуск высокотехнологичного стрелкового оружия для армии – пулеметов, гранатометов, снайперских винтовок, сохранив статус одного из флагманов оборонно-промышленного комплекса страны.
2: Экскаваторный завод вернулся к своему профилю, начав выпуск мощных экскаваторов, так необходимых для восстановления разрушенной страны.
1: Ковров не просто восстановил довоенные мощности, а превратился в многопрофильный промышленный центр. Заводы города выпускали швейные и стиральные машины, радиоаппаратуру, точные приборы.
2: Подвиг тружеников тыла увековечен в многочисленных памятниках и музеях. В их числе монумент «Танк Т-34», памятник Василию Дегтяреву перед проходной завода, носящего его имя. Ковровский историко-мемориальный музей, памятник стелла-конструкторам-оружейникам.
1: Ковров – единственный город воинской славы, на территории которого не велось боевых действий во время Великой Отечественной. Но жизнь и судьба города и ковровчан тесно связаны с военными событиями. Они внесли свой бесценный вклад в защиту Родины и приближение Великой Победы.
0: Городам, вписавшим себя в историю Великой Победы, посвящается.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио Z. На чистоте подвига и отваги.
1: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Луговая».
2: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая» – пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
3: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Радио Z.
1: Информационный партнер программы новости – компания Trinity Motors, официальный дилер Solers в Белгороде.
4: Ваш бизнес требует надежности? Solers – это автомобили, которые работают на вас. Грузоперевозки, городская доставка. Solers справится с работой в любых условиях. Успейте воспользоваться предложением на покупку Solers Atlant с выгодой до 990 тысяч рублей в Белгороде. Официальный дилер Trinity Motors. Звоните 35-72-72. 35-72-72.
5: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. По данным оперштаба, за минувшие сутки ВСУ 105 раз атаковали территорию Белгородской области. Нанесены удары по Белгороду и еще 16 округам. Противник совершил 16 обстрелов с применением артиллерии, авиации и реактивных систем залпового огня. За сутки сбиты и подавлены 219 беспилотников. В Белгородском, Борисовском, Грайворонском, Аркитянском и Шебекинском округах ранены 17 человек. 10 из них госпитализированы в больнице. Необходимая медицинская помощь оказывается. Аварийное отключение электроэнергии произошло в Шебекинском городском округе. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы муниципалитета Руслан Дегтярев. Сроки восстановления электроэнергии не сообщаются. Энергетики приступят к работам только после согласования с Минобороны. Александр Шуваев встретился с военкором Евгением Поддубным, который приехал в регион с рабочим визитом. Во время встречи обсуждались вопросы безопасности, поддержки жителей приграничья и дальнейшее взаимодействие. По словам главы региона, стороны уже наметили совместные проекты, которые будут реализованы в интересах Белгородской области. После переговоров Александр Шуваев и Евгений Поддубный посетили гуманитарный центр в Шебекино, где ознакомились с организацией помощи жителям приграничных территорий. Затем побывали в расположении подразделения «Барс Белгород». Там награды получили добровольцы, спасавшие мирных жителей во время обстрелов. «Евгений передал вам, земляки, большой привет. У нас уже есть планы на совместную работу, и это только начало. Уверен, толк будет и для белгородчины, и для всей страны», – обратился к белгородцам руководитель области. Александр Шуваев и Евгений Поддубный посетили модульное приемное отделение детской областной больницы. Это первое подобное учреждение в стране, возведенное по нацпроекту «Продолжительная активная жизнь». Площадь корпуса свыше 1400 квадратных метров. За смену здесь могут принять до 120 пациентов. В корпусе изоляционные боксы, операционные, реанимация и смотровые. Установлено диагностическое оборудование. Прием ведут врачи разных специальностей. Корпус соединен с основным зданием для быстрого направления пациентов. Накануне открытия отделение осветил митрополит Белгородский Староскольский Иоанн. 5 августа погасили марку в честь Белгорода. Всего выпущено 1000 ее экземпляров. Торжественная церемония прошла в Музее народной культуры. На открытке первый белгородский фонтан пасхальный. Первыми оттиск штемпеля поставили замминистра культуры Светлана Горбатовская, директор управления Федеральной почтовой связи области Светлана Картамышева и руководитель регионального отделения Российского исторического общества Владимир Шаповалов. Традицию хотят сохранить, церемонию планируют проводить ежегодно в День города. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Благополучия вам!

0: Реклама. Ваш бизнес требует надежности? Solers – это автомобили, которые работают на вас. Грузоперевозки, городская доставка. Solers справится с работой в любых условиях. Успейте воспользоваться предложением на покупку Solers Atlant с выгодой до 990 тысяч рублей в Белгороде. Официальный дилер Trinity Motors. Звоните 35 72 72. 35 72 72.
1: Контрактник, ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
2: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
3: Нужно, чтобы помнили.
4: Нужно, чтобы знали.
3: Нужно, чтобы верили.
4: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
3: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
2: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
5: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.
6: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
2: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
6: Как защитить себя и близких?
2: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
6: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
2: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию.

0: информацию о себе, фотографии и записи.
1: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
0: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
1: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
2: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

Когда беспилотники врага подходят к твоему дому, кто остановит их и предотвратит трагедию? Мы – соседи, водители, сварщики, строители, фермеры. Прикрой область, где живут твои родные и близкие. Вступай в Барс Белгород.

0: без погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 7 августа, в нашем регионе малооблачно и жарко. Вечером возможен слабый дождь. Ветер переменный до 2 метров в секунду. Температура воздуха ночью 24 градуса тепла, днем на термометре плюс 35. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба.

0: Новгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z – ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Информационный партнер программы новости – компания Trinity Motors, официальный дилер Solers в Белгороде.
3: Ваш бизнес требует надежности? Solers – это автомобили, которые работают на вас. Грузоперевозки, городская доставка. Solers справится с работой в любых условиях. Успейте воспользоваться предложением на покупку Solers Atlant с выгодой до 990 тысяч рублей в Белгороде. Официальный дилер Trinity Motors. Звоните 35 72 72 35 72 72.
4: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Банк России повысил прогноз по инфляции на этот год. Теперь регулятор ожидает ее в пределах 6-7% вместо прежних 4,5-5%. По итогам второго квартала годовая инфляция уже достигла 6%. В Центробанке отмечают, что в июне-июле рост цен ускорился прежде всего из-за подорожания нефтепродуктов. При этом регулятор рассчитывает на постепенную стабилизацию топливного рынка и замедление инфляции во второй половине года. Вернуться к целевому уровню в 4% по прогнозу Банка России удастся в 2027. Ключевая ставка сейчас составляет 14%. Правительство России расширило основания для отнесения банков и микрофинансовых организаций к высокой категории риска по работе по возврату просроченной задолженности. Изменения вступят в силу с 1 сентября этого года и будут касаться организаций, которые более 2 раз в течение года нарушили требования о предоставлении отчета о деятельности по возврату просроченной задолженности в Федеральную службу судебных приставов России. В работе интернета в стране 6 августа произошел масштабный сбой. Пользователи жалуются на то, что не открываются российские сайты, приложения и сервисы. Больше всего жалоб поступает из Москвы, а также из Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Новосибирской, Ростовской областей и других регионов. В российские университеты уже зачислены 117 тысяч человек в соответствии с правилами приема. Об этом сообщил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков. Из общего числа поступивших по отдельной квоте для участников спецоперации и их детей зачислены 41 811 человек. Эти категории абитуриентов зачисляются в приоритетном порядке, пояснил министр. Он уточнил, что на отдельную квоту в 2026 было выделено 56 684 места. Сейчас она заполнена чуть более чем на 73%. Инженерные специальности и направления, связанные с информационными технологиями, математикой и естественными науками, стали лидерами по популярности в вузах России, добавил Фальков. Он отметил, что в последние годы заметен стабильный интерес абитуриентов к этим направлениям. Между тем, полный переход на новую модель высшего образования в России планируется завершить в ближайшие 3 года. По отдельным укрупненным группам специальностей процесс начнется с 2027-го. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Добрых и мирных дорог!

0: Реклама. Ваш бизнес требует надежности? Solers – это автомобили, которые работают на вас. Грузоперевозки, городская доставка. Solers справится с работой в любых условиях. Успейте воспользоваться предложением на покупку Solers Atlant с выгодой до 990 тысяч рублей в Белгороде. Официальный дилер Trinity Motors. Звоните 35 72 72. 35 72 72.
1: Мы исторически отстаиваем свои границы, своих людей и тех, кому нужна наша помощь. Хотя наши враги говорили на разных языках и имели разное оружие, цели были всегда одинаковы – разрушить страну, отнять нашу свободу. Но мы всегда мужественно и стойко противостояли в сражениях. История помнит все. Одержать победу нам помогала сила единства народа и смелость войск. Стань героем, приближающим победу. Служи по контракту.
2: Присоединяйся к команде «РусАгро». Приглашаем на работу водителей категории «С», «Е», трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
3: Щедрые цены в нашем Доброцене.
4: Напиток «Кола» 1,5 литра, 109,90. Окорок копченый 300 граммов. 169,90.
5: Цены для магазинов Белгородской области.
6: Сроки акции 30 июля по 12 августа 2026 года. Цены в рублях.
7: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». У нас новое поступление весенней и летней высококачественной одежды и обуви от ведущих производителей. Для наших защитников максимальные скидки. Мы в Белгороде, на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
8: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
9: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
10: Нужно, чтобы помнили.
11: Нужно, чтобы знали.
10: Нужно, чтобы верили.
11: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
10: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
9: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
12: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.
13: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
9: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
13: Как защитить себя и близких?
9: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
13: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
9: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
13: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
9: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
13: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
12: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 7 августа, в нашем регионе малооблачно и жарко. Вечером возможен слабый дождь. Ветер переменный до 2 метров в секунду. Температура воздуха ночью 24 градуса тепла, днем на термометре плюс 35. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба.

0: Читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Мой позывной здесь – змей. Я – доброволец. И этот крик души не просто звук. Я видел то, о чем молчит любой провидец. И не могу порвать порочный круг. Я не сумел остаться в стороне, когда земля моя в огне горит. И в этой беспощадной тишине душа о каждом павшем так болит. Здесь чей-то сын ушел в седой закат, прикрыв страну израненной спиною. И кто-то жизни беззаботно рад и занят исключительно собою. Здесь матери сидеют каждый час от сводок, что приходит с поля боя. А кто-то весело проводит свой досуг, не зная ни печали, не зная боя. Пока в кафе звучит веселый смех, и кто-то новый покупает джип. Здесь парень молодой за вас, за всех, под минометным грохотом погиб. Народ России, вы должны нас слышать. Идет война, жестокая война, пока столица полной грудью дышит. Здесь чья-то жизнь навеки сожжена. Идет безжалостная брань, герои гибнут молодые, а кто-то платит бешеную дань за развлечения пустые. Чей-то сын, отважный воин, за них отдал сегодня жизнь, а кто-то просто был спокоен, сказав беспечно: веселись. Пока везут бинты и жгут, волонтеры в грязи по пояс, другие беззаботно пьют, о родине своей не беспокоясь. Спасибо тем, кто с нами, кто не бросил, кто вяжет сети и бинты нам шлет, кто у небес для нас победы просит и вместе с нами исцеление ждет. И в городах не спят девчонки, их руки шьют и собирают груз, плетут с заботы сети паутинки, снимая с плеч бойцов тяжелый груз. Мы здесь в бою за ваше мирное сегодня, а вы в тылу за наше завтра в бой. Пусть эта весть летит по всей огромной родине, что сын ее прикрыл страну собой. Герои наши держат оборону за край родной, за мир и за семью, склоняют головы к иконе, вставая насмерть в яростном бою. Не сосчитать, кого мы потеряли, чей подвиг в небесах зажег звезду. Мы здесь за вас свои все жизни дали, чтобы отвести от родины беду. Свинцовым небом Русь моя накрыта, идет война, и это не игра. Душа бойца осколками пробита, а волонтерам помогать пора. Несет земля тяжелые утраты, и тишина разорвана бедой. Уходят в вечность русские солдаты, приняв на поле свой последний бой. И в каждом доме горе поселилось, молитва мамы в небо улетит, чтобы это все скорее завершилось, и враг жестокий будет пусть разбит. Я доброволец, позабыв усталость, несу тепло среди боли и огня, чтоб в сердце вера светлая осталась, и дождались защитники родня. Народ России, я прошу, услышьте, вы нам нужны, как воздух и вода. Вы там за нас, в тылу, вы помолитесь, чтоб не пришла в наш общий дом беда. Мы здесь за вас, стоим под шквалом града, а вы за нас надежная стена и лучшая для воина награда, когда поймет и примет вся страна. Я совестью контракт скрепил, не ради денег и наград. Я просто родину любил, и нет теперь пути назад. Мой позывной здесь – змей. Я – доброволец.

тебя не найти в том далеком краю, где трудился в боях, умирал за страну. Я пройду по дорогам, но война не прогулка, это горькая правда, не любви,

0: бою.
1: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет Газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Газовиков». Мы строим жизнь, а не метры. ООО «Специализированный застройщик Сет Газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Радио Z.
1: Информационный партнер программы новости – компания Trinity Motors, официальный дилер Solers в Белгороде.
2: Ваш бизнес требует надежности? Solers – это автомобили, которые работают на вас. Грузоперевозки, городская доставка. Solers справится с работой в любых условиях. Успейте воспользоваться предложением на покупку Solers Atlant с выгодой до 990 тысяч рублей в Белгороде. Официальный дилер Trinity Motors. Звоните 35 72 72 35 72 72.
3: В студии Ольга Бижина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Банк России повысил прогноз по инфляции на этот год. Теперь регулятор ожидает ее в пределах 6-7% вместо прежних 4,5-5%. По итогам второго квартала годовая инфляция уже достигла 6%. В Центробанке отмечают, что в июне-июле рост цен ускорился прежде всего из-за подорожания нефтепродуктов. При этом регулятор рассчитывает на постепенную стабилизацию топливного рынка и замедление инфляции во второй половине года. Вернуться к целевому уровню в 4% по прогнозу Банка России удастся в 2027. Ключевая ставка сейчас составляет 14%. Правительство России расширило основания для отнесения банков и микрофинансовых организаций к высокой категории риска по работе по возврату просроченной задолженности. Изменения вступят в силу с 1 сентября этого года и будут касаться организаций, которые более двух раз в течение года нарушили требования о предоставлении отчета о деятельности по возврату просроченной задолженности в Федеральную службу судебных приставов России. В работе интернета в стране 6 августа произошел масштабный сбой. Пользователи жалуются на то, что не открываются российские сайты, приложения и сервисы. Больше всего жалоб поступает из Москвы, а также из Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Новосибирской, Ростовской областей и других регионов. В российские университеты уже зачислены 117 тысяч человек в соответствии с правилами приема. Об этом сообщил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков. Из общего числа поступивших по отдельной квоте для участников спецоперации и их детей зачислены 41 811 человек. Эти категории абитуриентов зачисляются в приоритетном порядке, пояснил министр. Он уточнил, что на отдельную квоту в 2026 было выделено 56 684 места. Сейчас она заполнена чуть более чем на 73%. Инженерные специальности и направления, связанные с информационными технологиями, математикой и естественными науками, стали лидерами по популярности в вузах России, добавил Фальков. Он отметил, что в последние годы заметен стабильный интерес абитуриентов к этим направлениям. Между тем, полный переход на новую модель высшего образования в России планируется завершить в ближайшие 3 года. По отдельным укрупненным группам специальностей процесс начнется с 2027. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Добрых и мирных дорог!

понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова.

0: Реклама. Ваш бизнес требует надежности? Solers – это автомобили, которые работают на вас. Грузоперевозки, городская доставка. Solers справится с работой в любых условиях. Успейте воспользоваться предложением на покупку Solers Atlant с выгодой до 990 тысяч рублей в Белгороде. Официальный дилер Trinity Motors. Звоните 35 72 72. 35 72 72.
1: Как стать добровольцем или поступить на военную службу по контракту для участия в специальной военной операции? Чтобы подать заявку, зайдите на портал госуслуг. Выберите баннер «Стать добровольцем или контрактником». В открывшейся форме изучите требования для вступления в добровольческое формирование или поступления на военную службу по контракту. Авторизуйтесь на портале и заполните анкету. Ваша фамилия, имя, отчество и паспортные данные подгрузятся автоматически. Далее на карте выберите военкомат, куда вам удобно обратиться, и отправьте заявку. Вам придет уведомление с датой, временем посещения военкомата и список необходимых документов.
2: Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории «С», «Е», трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
3: Щедрые цены в нашем доброцене.
4: Напиток «Кола» 1,5 литра, 109,90. Окорок копченый 300 граммов. 169,90.
3: Цены для магазинов Белгородской области.
5: Сроки акции 30 июля по 12 августа 2026 года. Цены в рублях.
6: Изготовление асфальтобетонных смесей, строительство дорог и внутриплощадочных проездов, ямочный ремонт, аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон».
7: Телефон 372-672. 372-672.
8: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
9: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
10: Нужно, чтобы помнили.
11: Нужно, чтобы знали.
10: Нужно, чтобы верили.
11: Радио «Z» продолжает акцию «Звезда герою».
10: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой»,
9: а мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
12: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

ржавый гвоздь из пробитой доски. Старый дом бесконечно целебен, из развалин чихающих пыль распустил крылья кованый лебедь.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 7 августа, в нашем регионе малооблачно и жарко. Вечером возможен слабый дождь. Ветер переменный до 2 метров в секунду. Температура воздуха ночью 24 градуса тепла, днем на термометре плюс 35. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба.

0: Города Победы на Радио Z.
1: Москва.
2: Архангельск.
1: Ковров.
2: Нет такого города.
1: Как нет? Это же город воинской славы. Знать надо.
2: Здравствуйте, друзья! В студии Владислав Мацвай
1: и Татьяна Криницкая.
2: Мы продолжаем рассказывать о городах, вписавших себя в историю Великой Победы.
1: В 2011 году почетное звание «Город воинской славы» получил Ковров. Он входит в пятерку самых древних городов Владимирской области. Согласно преданию, поселение было основано в XII веке великим князем Юрием Долгоруким. Это место окрестили деревней Елефановкой по имени одного из первых поселенцев Зверолова – Елефана.
2: В 1157 году великий князь Андрей Боголюбский во время вьюги сбился с пути и чудом вышел на Елефановку. Это произошло в канун Рождества Христова. По случаю своего чудесного спасения князь приказал выстроить здесь церковь, а деревня получила новое название – село Рождественское.
1: Спустя два столетия населенный пункт переименовали в Коврово по фамилии новых владельцев – князей Ковровых.
2: А в 1778 году по указу Екатерины II был учрежден Ковровский уезд, и село получило статус уездного города.
1: Поворотным моментом в истории Коврова стало строительство Нижегородской железной дороги, которая пролегла через него. В годы Первой мировой войны город был одним из пунктов формирования военно-санитарных поездов.
2: В 1916 году началась стройка пулеметного завода, который стал настоящей кузницей автоматического стрелкового оружия для нашей армии.
1: С 1934 в городе начал работать аэроклуб. К началу Великой Отечественной войны в нем подготовили несколько сотен парашютистов, пилотов и инструкторов, пополнивших ряды Красной армии.
2: 22 июня 1941 года в Коврове прошли многотысячные митинги. Горожане шли в военкомат с заявлениями о добровольном уходе на фронт, активно записывались в народное ополчение. Были созданы два стрелковых полка и истребительный батальон. Вот, как описывала в своем дневнике начало войны ковровчанка Любовь Тихонравова.
3: «Война разгорелась жуткая. Столько страданий насмотришься, идя только по нашей пролетарской улице и мимо клуба. Жены, матери и дети пришли из деревень взглянуть, может быть, в последний раз на милых сердцу. Они ждали часами, мокли под дождем, пока хоть на несколько минут приходил тот, за кого так страдает их сердце. Сколько тоски, сколько неизлечимой грусти в их взглядах».
2: В августе 41-го в городе был сформирован зенитно-артиллерийский дивизион для охраны города и оборонных предприятий от налетов немецкой авиации и для борьбы с фашистским десантом, который забрасывался в поисках оружейного завода.
1: В октябре в небе над Ковровом появились немецкие самолеты. Это произвело сильное впечатление на жителей. Все прятались в укрытие, выли сирены воздушной тревоги. Но город не бомбили.
2: Единственный раз, когда четыре бомбы упали на его территорию возле моста через Клязьму, был день 8 декабря 1941 года. Тогда погибли двое часовых, охранявших мост. Это были единственные убитые немцами в Коврове за все время войны.
1: В городе началось производство бронепоезда, который назвали «Ковровский большевик». Сделать его было поручено экскаваторному заводу, а вооружить – пулеметному.
2: Сборка проводилась очень быстро. Работали с 7 утра до 7 вечера, очень часто и по 18 часов в сутки. Он был построен всего за 10 дней. Еще 5 дней понадобилось для установки вооружения.
1: 18 декабря 1941 года бронепоезд торжественно проводили на фронт. Его команда была сформирована из ковровских добровольцев. Ковровский большевик включили в состав 43-го дивизиона, вместе с которым он прошел боевой путь от станции Сухиничи в Калужской области до предгорий Карпат, где принял свой последний бой весной 1945 года.
2: Инструментальный завод номер 2 имени Киркижа в годы войны стал основным предприятием по производству автоматического оружия для фронта, ручных и танковых пулеметов, противотанковых ружей и авиационных пушек. За 4 года заводчане изготовили и отправили в действующую армию более 1 миллиона 200 тысяч единиц различного вооружения.
1: Осенью 41 года на Ковровском машиностроительном заводе наркомата путей сообщения изготовили и провели испытания опытного фронтового окопокопателя «ФОК». Также здесь выпускали комплексы колес для танков Т-34, корпуса для снарядов «Катюш», авиабомб и мин.
2: Кроме того, заводчане в течение военных лет собрали деньги на строительство танковых колонн «Ковровский комсомолец», «Ивановский осавиахимовец» и 2 самолета.
1: На предельно-ткацкой фабрике имени Абельмана было произведено 66 миллионов метров ткани, из которой шили комплекты одежды и воинского обмундирования. Также текстильщики собрали 105 тысяч рублей на строительство истребителя «Ковровский текстильщик».
2: Всего за годы войны жители города и района собрали в фонд обороны более 126 миллионов рублей.
1: После победы перед Ковровскими заводами встала сложнейшая задача конверсии – перехода с производства оружия на выпуск мирной продукции.
2: Пулеметный завод начал производство мотоциклов. Сначала для армии, а затем и для народного хозяйства, став одним из главных мотоциклетных заводов страны.
1: Завод продолжил разработку и выпуск высокотехнологичного стрелкового оружия для армии – пулеметов, гранатометов, снайперских винтовок, сохранив статус одного из флагманов оборонно-промышленного комплекса страны.
2: Экскаваторный завод вернулся к своему профилю, начав выпуск мощных экскаваторов, так необходимых для восстановления разрушенной страны.
1: Ковров не просто восстановил довоенные мощности, а превратился в многопрофильный промышленный центр. Заводы города выпускали швейные и стиральные машины, радиоаппаратуру, точные приборы.
2: Подвиг тружеников тыла увековечен в многочисленных памятниках и музеях. В их числе монумент «Танк Т-34», памятник Василию Дегтяреву перед проходной завода, носящего его имя. Ковровский историко-мемориальный музей, памятник стелла-конструкторам-оружейникам.
1: Ковров – единственный город воинской славы, на территории которого не велось боевых действий во время Великой Отечественной. Но жизнь и судьба города и ковровчан тесно связаны с военными событиями. Они внесли свой бесценный вклад в защиту Родины и приближение Великой Победы.
0: Городам, вписавшим себя в историю Великой Победы, посвящается.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио З.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Луговая».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Информационный партнер программы новости – компания Trinity Motors, официальный дилер Solers в Белгороде.
3: Ваш бизнес требует надежности? Solers – это автомобили, которые работают на вас. Грузоперевозки, городская доставка. Solers справится с работой в любых условиях. Успейте воспользоваться предложением на покупку Solers Atlant с выгодой до 990 тысяч рублей в Белгороде. Официальный дилер Trinity Motors. Звоните 35 72 72 35 72 72.
4: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. За прошедшие сутки в Белгородской области в результате атак со стороны ВСУ пострадали 19 мирных жителей. Среди них один ребенок. По информации министра здравоохранения региона Андрея Иконникова, 7 человек, в том числе несовершеннолетние, помещены в стационары. Остальные проходят лечение амбулаторно. Всего в медучреждениях области находятся 132 раненых, 9 из них в тяжелом состоянии. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. При необходимости проводятся консультации со специалистами федеральных медцентров. В Равенском округе продолжается уборочная кампания, а зимняя пшеница убрана на площади 14 282 гектара. Урожайность 35,8 центнеров с гектара. Ячмень убрали на площади 3434 гектара, урожайность 33,9 центнера с гектара. Хорошая динамика сохраняется и по другим культурам. Горох убран с площади 699 гектаров, яровая пшеница 351 гектар. Кроме того, аграрии собрали чечевицу с площади 90 гектаров и зерносмесь с 1100 гектаров. Коллектив комплексного центра социального обслуживания населения Грайворонского округа стал финалистом всероссийского отбора лучших практик для старшего поколения «Активное долголетие 2025», который проводится в рамках федерального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Семья». На конкурс была представлена инициатива за выделением дневного пребывания Кристины Сулим «Социореабилитационные услуги в условиях СВО». Разработанная система направлена на оказание комплексной поддержки пожилым гражданам и людям с ограниченными возможностями здоровья. Ее уникальность заключается в сочетании стационарного и выездного форматов работы. Такой подход позволяет обеспечивать социальную помощь жителям приграничных территорий даже в условиях ограниченного доступа к инфраструктуре. Результаты работы специалистов Грайворонского округа вошли в сборник лучших практик активного долголетия 2025 года. В издании включены 107 инициатив из 60 регионов страны. Это признание эффективности и востребованности регионального опыта на всероссийском уровне. Юных спортсменов из Шебекинской спортивной академии перевезут в Белгород. С 1 сентября они будут учиться и тренироваться очно. Занятия планируют проводить на базе образовательных учреждений города. Жить ребята будут тоже в областном центре, рассказал глава регионального Минспорта Валерий Сирюшов. Белгородские легкоатлеты успешно выступили на чемпионате и первенстве России в Москве. Серебро в эстафете 4 по 800 метров завоевали София Колесникова, Мария Рыбцова и Дарья Рачвак из спортшколы номер 2 Белгорода. И Полина Ларионова из школы Олимпийского резерва номер 1 имени Иванова, город Старый Оскол. Бронзу в смешанной эстафете 4 по 400 метров взяли София Колесникова, Егор Котенко, Дарья Рачвак и Руслан Петренко. Все представляют спортшколу номер 2 Белгорода. Подготовили лидеров Валентина Нерубенко, Людмила Дубровская, Анастасия Шевченко и Оксана Марусина. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Новых успехов и побед!

0: Реклама. Ваш бизнес требует надежности? Solers – это автомобили, которые работают на вас. Грузоперевозки, городская доставка. Solers справится с работой в любых условиях. Успейте воспользоваться предложением на покупку Solers Atlant с выгодой до 990 тысяч рублей в Белгороде. Официальный дилер Trinity Motors. Звоните 35-72-72. 35-72-72.
1: Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
2: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
3: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
2: Телефон 8-47-22-32-88-53.
4: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
5: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
6: Нужно, чтобы помнили.
7: Нужно, чтобы знали.
6: Нужно, чтобы верили.
7: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
6: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
5: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
8: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
9: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
5: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
9: Как защитить себя и близких?
5: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
9: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
5: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
9: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
5: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
9: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
10: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 7 августа, в нашем регионе малооблачно и жарко. Вечером возможен слабый дождь. Ветер переменный до 2 метров в секунду. Температура воздуха ночью 24 градуса тепла, днем на термометре плюс 35. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба.

мы легкий сон, Ланфрен, Ланфран, сорвем с тяжелой ветки. Как сладок он, Ланфрен, Ланфра, такие сны так редки. Ланфрен, Ланфра, Лантатита, но слаще сна твои уста и роза падает.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщение из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: «Радио Z» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство.
2: Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504. Код города 4722.
1: «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
3: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Информационный партнер программы новости – компания Trinity Motors, официальный дилер Solers в Белгороде.
4: Ваш бизнес требует надежности? Solers – это автомобили, которые работают на вас. Грузоперевозки, городская доставка. Solers справится с работой в любых условиях. Успейте воспользоваться предложением на покупку Solers Atlant с выгодой до 990 тысяч рублей в Белгороде. Официальный дилер Trinity Motors. Звоните 35-72-72. 35-72-72.
5: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. За прошедшие сутки в Белгородской области в результате атак со стороны ВСУ пострадали 19 мирных жителей. Среди них один ребенок. По информации министра здравоохранения региона Андрея Иконникова, 7 человек, в том числе несовершеннолетние, помещены в стационары. Остальные проходят лечение амбулаторно. Всего в медучреждениях области находятся 132 раненых, 9 из них в тяжелом состоянии. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. При необходимости проводятся консультации со специалистами федеральных медцентров. В Равенском округе продолжается уборочная кампания, а зимняя пшеница убрана на площади 14 282 гектара. Урожайность 35,8 центнеров с гектара. Ячмень убрали на площади 3434 гектара. Урожайность 33,9 центнера с гектара. Хорошая динамика сохраняется и по другим культурам. Горох убран с площади 699 гектаров, яровая пшеница 351 гектар. Кроме того, аграрии собрали чечевицу с площади 90 гектаров и зерносмесь с 1100 гектаров. Коллектив комплексного центра социального обслуживания населения Грайворонского округа стал финалистом всероссийского отбора лучших практик для старшего поколения «Активное долголетие 2025», который проводится в рамках федерального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Семья». На конкурс была представлена инициатива за отделением дневного пребывания Кристины Сулим «Социореабилитационные услуги в условиях СВО». Разработанная система направлена на оказание комплексной поддержки пожилым гражданам и людям с ограниченными возможностями здоровья. Ее уникальность заключается в сочетании стационарного и выездного форматов работы. Такой подход позволяет обеспечивать социальную помощь жителям приграничных территорий даже в условиях ограниченного доступа к инфраструктуре. Результаты работы специалистов Грайворонского округа вошли в сборник лучших практик активного долголетия 2025 года. В издание включены 107 инициатив из 60 регионов страны. Это признание эффективности и востребованности регионального опыта на всероссийском уровне. Юных спортсменов из Шебекинской спортивной академии перевезут в Белгород. С 1 сентября они будут учиться и тренироваться очно. Занятия планируют проводить на базе образовательных учреждений города. Жить ребята будут тоже в областном центре, рассказал глава регионального Минспорта Валерий Сиюшов. Белгородские легкоатлеты успешно выступили на чемпионате и первенстве России в Москве. Серебро в эстафете 4 по 800 метров завоевали София Колесникова, Мария Рыбцова и Дарья Рачвак из спортшколы номер 2 Белгорода. И Полина Ларионова из школы Олимпийского резерва номер 1 имени Иванова, город Старый Оскол. Бронзу в смешанной эстафете 4 по 400 метров взяли София Колесникова, Егор Котенко, Дарья Рачвак и Руслан Петренко. Все представляют спортшколу номер 2 Белгорода. Подготовили лидеров Валентина Нерубенко, Людмила Дубровская, Анастасия Шевченко и Оксана Марусина. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Новых успехов и побед!

0: Реклама. Ваш бизнес требует надежности? Solers – это автомобили, которые работают на вас. Грузоперевозки, городская доставка. Solers справится с работой в любых условиях. Успейте воспользоваться предложением на покупку Solers Атлант с выгодой до 990 тысяч рублей в Белгороде. Официальный дилер Trinity Motors. Звоните 35-72-72. 35-72-72.
1: Ты всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
2: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
3: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
4: Нужно, чтобы помнили.
5: Нужно, чтобы знали.
4: Нужно, чтобы верили.
5: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
4: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
3: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
6: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.
1: Лапы у елей дрожат на весу, здесь птицы щебечут тревожно. Живешь в заколдованном диком лесу, откуда уйти невозможно. Пусть черемухи сохнут бельем на ветру, пусть дождем

дворец, где играют свирели. Твой мир колдунами на тысячи лет укрыт от меня.

осторожно, когда я тебя на руках унесу.

0: Снесли терем с дворцом, кто-то занял.
1: Прогноз погоды.
2: По прогнозам синоптиков, завтра, 7 августа, в нашем регионе малооблачно и жарко. Вечером возможен слабый дождь. Ветер переменный до 2 метров в секунду. Температура воздуха ночью 24 градуса тепла, днем на термометре плюс 35. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба.

0: читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Белгородский рубеж. Помню фото в рамке на стене. Гимнастерка, орден, строгий взгляд. Ты рассказывал о той войне, как горел Белгород тогда. Думал я, что это навсегда стало прошлым, былью, страшным сном. Но пришла незваная беда и ударил гром по городу огнем. Тишина разорвана опять. Грохот в небе, вспышки там и тут. Нам пришлось оружие поднять. Там, где мирно, яблони цветут. Дед мой здесь фашиста гнал назад. Кровью политы родины полей. А теперь снаряды в нас летят, убивая женщин и детей. Белгородский рубеж, стена из сердец. Не пробить, не сломать, не стереть. Белгородский рубеж, стена и сердец. Отцов, матерей, стариков и детей. Белгородский рубеж, стена и сердец. Русь-матушка с нами везде. Белгородский рубеж, стена и сердец. Господь, сохрани и спаси нас, Отец. Белгород стонет, сирены воют в ночи. Небо в разрывах и сердце громко стучит. Нацист поднял голову, злобный оскал. Кто бы подумал? Кто бы тогда это знал? Снова свастика ползет из тьмы, разрывая души, и сквозь века посреди безумной кутерьмы бьемся мы за детские сердца. Дроны смерти в облаках висят, словно коршуны добычи ждут. Здесь осколки по дворам свистят, здесь секунды жизни счет ведут. Прости, ветеран, что история сделала круг, что снова оружие просится в тяжесть рук. Мы встали стеной, заслоняя собой родных, ради погибших и ради наших живых. Белгородский рубеж, стена и сердец. Не пробить, не сломать, не стереть. Белгородский рубеж, стена и сердец. Отцов, матерей, стариков и детей. Белгородский рубеж, стена и сердец. Русь-матушка с нами везде. Белгородский рубеж, стена и сердец. Господь, сохрани и спаси нас, Отец. Встань рядом, брат. Здесь нет чужих.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет газовиков». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио «Сет».

0: Реклама. Ваш бизнес требует надежности? Solers – это автомобили, которые работают на вас. Грузоперевозки, городская доставка. Solers справится с работой в любых условиях. Успейте воспользоваться предложением на покупку Solers Atlant с выгодой до 990 тысяч рублей в Белгороде. Официальный дилер Trinity Motors. Звоните 35 72 72. 35 72 72.
1: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа. Быть

0: вас по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.
1: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
2: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
1: Как защитить себя и близких?
2: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
1: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
2: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
1: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
2: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
1: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
0: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

Когда беспилотники врага подходят к твоему дому, кто остановит их и предотвратит трагедию? Мы – соседи, водители, сварщики, строители, фермеры. Прикрой область, где живут твои родные и близкие. Вступай в Барс Белгород.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 7 августа, в нашем регионе малооблачно и жарко. Вечером возможен слабый дождь. Ветер переменный до 2 метров в секунду. Температура воздуха ночью 24 градуса тепла, днем на термометре плюс 35. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК СЭТ Луговая.
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик СЭТ Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: Контрактник. Ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 7 августа, в нашем регионе малооблачно и жарко. Вечером возможен слабый дождь. Ветер переменный до 2 метров в секунду. Температура воздуха ночью 24 градуса тепла, днем на термометре плюс 35. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба.

воздуха бытом расплавлен. Обратились тучи в бегство, под завеску я заправлен. И подвешены все средства, и для птиц сирена воет. Опустели капонеры, пахнет в воздухе войною. Значит, миру не до мира.

0: где-то в небесах.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: навсегда, любимая женщина.
1: Радио Z. Работаем за правое дело.

0: Радио Z. Звуком высекаем огонь из людских сердец.
1: Тысячи путей, тысячи дорог. Надо выбрать лишь один.

0: видишь, я здесь. Видишь, я здесь, прямо у сердца. Я рядом, я есть и готов занять меня.
1: Партнер следующего музыкального часа на радио Z — ЖК «Сет Юбилейная».
2: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
3: ООО «Специализированный застройщик Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Радио Z.
1: А я меняю серую осень на вечное лето, и с колокольни высокой плюю на все ваши запреты.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
4: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
0: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
4: Как защитить себя и близких?
0: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
4: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
0: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
4: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
0: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
4: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку сообщите в правоохранительные органы.
5: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твоей победы православным христианам на сопротивное даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство.
1: Радио Зет.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 7 августа, в нашем регионе малооблачно и жарко. Вечером возможен слабый дождь. Ветер переменный до 2 метров в секунду. Температура воздуха ночью 24 градуса тепла, днем на термометре плюс 35. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба.

люди, мы строим и пашем, шахтерским трудом славим родину нашу. Донецк, Луганск. Мы верим в мечту, мы встречаем рассветы, любимым своим дарим букеты. Донецк,

0: боять.
1: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
0: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет газовиков». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио «Сет».

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

0: Как себя вести при обстреле?
1: Запомните основные принципы.
0: Чем ниже, тем безопасней.
1: Берегись окон и ненадежных конструкций.
0: Транспорт – источник возгорания.
1: Если вы на улице, сразу лягте на землю, отползите к укрытию или прижмитесь к выступу, бордюру, забору или любой бетонной конструкции. Если возможно, укройтесь в здании.
0: Если вы в доме, спуститесь в подвал или на первый этаж, в квартиры к соседям. Главное, держитесь подальше от окон, дверей и не оставайтесь на лестничной клетке. Пролеты рушатся в первую очередь. Ни в коем случае не пользуйтесь лифтом.
1: Если нет времени спуститься вниз, прижмитесь к самой удаленной стене от стороны, с которой стреляют. Прячьтесь за несущими стенами.
0: Самая безопасная комната в доме – ванная. Возьмите с собой мобильный телефон и документы.
1: Попадание осколков снарядов максимально возможно через окна. Постарайтесь забаррикадировать их мебелью. Желательно заранее наклеить на окна скотч крест-накрест. Это защитит от осколков стекла, которое может разлететься от взрывной волны.
0: Обстрел может застать вас в транспорте. Первым делом покиньте его и отползите в укрытие.
1: Погреб, как и подвал, может быть хорошим убежищем. На случай завала в погребе обязательно должны быть инструменты – лопата, кирка, топор, запас воды, продуктов и мобильный телефон.
0: Держите детей рядом.
1: Пока вы находитесь в укрытии, постарайтесь успокоиться и не паниковать. Успокойте тех, кто находится рядом с вами, окажите им помощь.
0: Помните, спокойствие, концентрация и знание принципов поведения во время обстрела поможет вам сохранить жизнь.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио З.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS 77-85006. Для слушателей старше 16.

0: опасность.
1: При обнаружении мины, другого подозрительного предмета, категорически запрещается подходить к нему, прикасаться, разводить рядом огонь. Это может привести ко взрыву.
0: Не используйте вблизи опасных предметов мобильные телефоны и другие средства радиосвязи.
1: Обозначьте место любым из подручных средств. Если берете их с земли, палка, камень, прежде чем дотронуться, убедитесь, что нет растяжек.
0: Отойдите как можно дальше.
1: Покидайте опасный участок по тому же пути, по которому шли, след в след.
0: Сообщите о находке в единую диспетчерскую службу и полицию.
1: Помните, мины, снаряды, ракеты и бомбы имеют характерный внешний вид, но могут быть закамуфлированы под бытовые предметы.
0: На это указывают следующие признаки. Несвойственный для места предмет. Например, в лесу коробка, пакет, игрушки.
1: Присутствие проводов, небольших антенн, изоленты, скотча, веревки. Шум, тиканье часов, щелчки и тому подобное.
0: Наличие элементов питания, батареек. Растяжки из проволоки, веревок, шпагата, лески. Специфический запах.
1: Будьте осторожны. Не выезжайте отдыхать в приграничную часть региона.
0: Расскажите детям о правилах безопасности, об угрозах для жизни и здоровья.
1: Всегда будьте на связи с детьми и знайте, где они находятся.
0: Берегите себя и своих близких.

0: Как себя вести при обстреле?
1: Запомните основные принципы.
0: Чем ниже, тем безопасней.
1: Берегись окон и ненадежных конструкций.
0: Транспорт – источник возгорания.
1: Если вы на улице, сразу лягте на землю, отползите к укрытию или прижмитесь к выступу, бордюру, забору или любой бетонной конструкции. Если возможно, укройтесь в здании.
0: Если вы в доме, спуститесь в подвал или на первый этаж, в квартиры к соседям. Главное, держитесь подальше от окон, дверей и не оставайтесь на лестничной клетке. Пролеты рушатся в первую очередь. Ни в коем случае не пользуйтесь лифтом.
1: Если нет времени спуститься вниз, прижмитесь к самой удаленной стене от стороны, с которой стреляют. Прячьтесь за несущими стенами.
0: Самая безопасная комната в доме – ванная. Возьмите с собой мобильный телефон и документы.
1: Попадание осколков снарядов максимально возможно через окна. Постарайтесь забаррикадировать их мебелью. Желательно заранее наклеить на окна скотч крест-накрест. Это защитит от осколков стекла, которое может разлететься от взрывной волны.
0: Обстрел может застать вас в транспорте. Первым делом покиньте его и отползите в укрытие.
1: Погреб, как и подвал, может быть хорошим убежищем. На случай завала в погребе обязательно должны быть инструменты. Лопата, кирка, топор, запас воды, продуктов и мобильный телефон.
0: Держите детей рядом.
1: Пока вы находитесь в укрытии, постарайтесь успокоиться и не паниковать. Успокойте тех, кто находится рядом с вами. Окажите им помощь.
0: Помните, спокойствие, концентрация и знание принципов поведения во время обстрела поможет вам сохранить жизнь.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

0: жизненная опасность.
1: При обнаружении мины, другого подозрительного предмета, категорически запрещается подходить к нему, прикасаться, разводить рядом огонь. Это может привести ко взрыву.
0: Не используйте вблизи опасных предметов мобильные телефоны и другие средства радиосвязи.
1: Обозначьте место любым из подручных средств. Если берете их с земли, палка, камень, прежде чем дотронуться, убедитесь, что нет растяжек.
0: Отойдите как можно дальше.
1: Покидайте опасный участок по тому же пути, по которому шли, след в след.
0: Сообщите о находке в единую диспетчерскую службу и полицию.
1: Помните, мины, снаряды, ракеты и бомбы имеют характерный внешний вид, но могут быть закамуфлированы под бытовые предметы.
0: На это указывают следующие признаки. Несвойственный для места предмет. Например, в лесу коробка, пакет, игрушки.
1: Присутствие проводов, небольших антенн, изоленты, скотча, веревки. Шум, тиканье часов, щелчки и тому подобное.
0: Наличие элементов питания, батареек. Растяжки из проволоки, веревок, шпагата, лески. Специфический запах.
1: Будьте осторожны. Не выезжайте отдыхать в приграничную часть региона.
0: Расскажите детям о правилах безопасности, об угрозах для жизни и здоровья.
1: Всегда будьте на связи с детьми и знайте, где они находятся.
0: Берегите себя и своих близких.
2: Пограничный десант – непривычное слово для многих. Снова ждут где-то нас, и на юг вертолеты уходят.

Возвращайтесь, друзья, снова встретит столица куполами и запахом шпал. Возвращайтесь, друзья, во